0: Уля.
1: Уля.
0: Уля.
2: Уля.
3: Алло, Уля.
4: Уля.
0: Уля.
5: Ульян Семенова.
0: Уля.
6: Ульяна.
7: Ульяна Семенова.
8: Uļa filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.
9: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.